0: in the classroom, in the car, at work, in the gym. Listen to us anywhere, anytime at WBSD891.com.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».